мертвым окам. Свой маш гора падня, река вузхнею, то морю рыбу жедный не змею. Ten świat.